0: Le meilleur de la musique. Les meilleurs hits.
1: Vive FM.
2: Vive FM.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».